0: tu nueva radio. Somos Pisco FM 100.1. 100.1.
1: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».